0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Мне бы в счастье с тобой окунаться, мне бы в страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: скажи, моя душа.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
1: О главном.
2: Сегодня президент Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом, в ходе которого проведет переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, планируется подписание не менее 16 документов. Среди них заявление о 7 основах дружбы и добрососедства, а также соглашение о создании при участии России первой в Казахстане атомной электростанции. В рамках визита Путин также примет участие в работе Евразийского экономического форума. Армения и США подписали устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ был подписан в ходе визита в Ереван американского госсекретаря Марко Рубио. Страны также заключили соглашение о добыче и обработке редкоземельных металлов. Кроме того, подписан документ о сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа», который предусматривает создание транспортного коридора на Южном Кавказе.
1: Россия.
2: Список товаров, разрешенных к ввозу по механизму параллельного импорта, изменили. Согласно приказу Минпромторга, из перечня исключили несколько позиций компьютерной техники Maracaser, Asus, IBM, Intel, Samsung и других. Также по параллельному импорту больше не будут ввозить электробритвы Браун и ряд других товаров. Добавлю, ранее в Минпромторге заявили, что изменения списка параллельного импорта не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, поскольку существуют отечественные аналоги. Влияние магнитных бурь на человека преувеличено. Как пишет РИА Новости, об этом заявил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Он отметил, что человек не является существом с магнитно-чувствительными органами, он не чувствует напрямую изменения магнитного поля. По словам Назарова, влияние магнитных бурь, скорее всего, происходит косвенно, а также связано с психофизиологическим состоянием, то есть является следствием самовнушения.
1: Транспорт.
2: Жители многоквартирных домов имеют право ограничивать въезд во двор, но за установку шлагбаума должны проголосовать половина, а в некоторых случаях две трети собственников жилья. Об этом в беседе СТАС рассказал зампред Думского комитета по строительству Сергей Колунов. Он отметил, что для решения вопроса об ограничении проезда во дворе нужно сначала провести общее собрание собственников, затем установку шлагбаума необходимо согласовать с администрацией, а также учесть требования ГИБДД, пожарных и коммунальных служб. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Минфин подготовил предложение по корректировке параметров действующего бюджета. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявил глава министерства Антон Силуанов. По его словам, причина корректировки в изменении глобальных внешних условий, а также в необходимости дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Силуанов подчеркнул, что целью корректировки является исполнение обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов. Для медицинских работников предлагают установить единый стандарт, согласно которому они будут получать не менее 150% от средней региональной зарплаты. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Они отмечают, что речь идет о минимальном стандарте, который не исключает выплаты дополнительных надбавок. Авторы законопроекта подчеркивают, что его принятие будет способствовать укреплению кадрового потенциала системы здравоохранения, а также повышению доступности и качества медицинской помощи.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты не присоединились к заявлению Киева по ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что документ был зачитан в ООН постоянным представителем Украины в организации Андреем Мельником. В заявлении Киев призвал к полному прекращению огня, а также к необходимости принять конкретные гуманитарные меры. По словам Мельника, к заявлению присоединились 47 государств, в том числе страны Евросоюза, Австралия, Великобритания, Канада и другие.
0: Россия.
1: Чтобы лучше запомнить нужную информацию перед сдачей ЕГЭ, ее следует повторять вслух или переписывать на память. Как пишет РИА Новости, это следует из рекомендаций Минздрава. Еще одной схемой запоминания материала там называют повторение выученной информации через 20 минут после первого изучения, потом через 6-8 часов, а в последний раз через сутки. Кроме того, перед экзаменами рекомендуют спать не менее 7-8 часов. Напомню, основной период ЕГЭ начинается 1 июня. Регионы смогут тратить бюджетные средства от штрафов за нарушение правил дорожного движения только на улучшение дорог. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительственный документ. В нем указано, что деньги можно будет направлять на задачи, связанные с ликвидацией аварийно-опасных участков, совершенствованием организации дорожного движения и устранением условий, из-за которых происходят аварии. Добавлю, с прошлого года 3/4 суммы от штрафов за нарушение правил направляются в региональные бюджеты, а 1/4 – в федеральный.
0: Новости. На Дорожном радио.

0: Реклама. Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта. Жилой комплекс «Море в Евпатории». Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
2: Указана стоимость «Лада Нива Тревел» классик 2025 года выпуска 1,7 с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования и скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Техносервис.
5: Пик-пик-пик. Торговый представитель в один клик.
6: Крым. Закупка. Сервис для твоего бизнеса.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио. До разлуки.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: Что произошло-то?
13: Ну, очень странная история.
14: Все именно то.
13: Чего?
14: Опаньки. Чем кажется.
12: Свидетели есть.
13: Версии нет.
14: Чувство правды.
15: А что это вы тут вынюхиваете, а?
14: Так работа у меня такая. Новые серии.
13: Это не улики.
14: Это аргумент. В пятницу в 18:10.
13: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
14: Вечерний детектив.
13: Пользуется таким успехом женщин.
14: На канале ТВ-центр.
16: Узнаешь много интересного.
17: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.
18: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей?
3: «Джетур Оптима Салгир» – официальный дилер «Джетур» в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. «Джетур Оптима», Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
4: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ «Патриот». По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ «Техносервис» на Ялтинской. Симферополь. Аленчука, 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру.
6: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». На сайте ПАО «Сбербанк».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
10: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
11: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Это будет наш

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». -50%.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiypereval.ru. Не является публичной офертой.
4: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
5: Жилой комплекс «Море в Евпатории». Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада». Новородина 36. Подробности 8-978-076-3200. И на крым.лада.ру.
7: Указана стоимость «Лада Нива Тревел» классик 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования и скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Техносервис.
10: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте крым.лада.ру. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
11: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: такая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: ОККО представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
12: Ура, премия!
13: И мне пришла.
12: И мне.
14: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
13: О, да.
15: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей?
5: G-Tour Optimus Algir. Официальный дилер G-Tour в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. G-Tour Optima. Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
6: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
7: Застройщик ОСЗ «Эндокаскивский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Минфин подготовил предложение по корректировке параметров действующего бюджета. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявил глава министерства Антон Силуанов. По его словам, причина корректировки в изменении глобальных внешних условий, а также в необходимости дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Силуанов подчеркнул, что целью корректировки является исполнение обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов. Для медицинских работников предлагают установить единый стандарт, согласно которому они будут получать не менее 150% от средней региональной зарплаты. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Они отмечают, что речь идет о минимальном стандарте, который не исключает выплаты дополнительных надбавок. Авторы законопроекта подчеркивают, что его принятие будет способствовать укреплению кадрового потенциала системы здравоохранения, а также повышению доступности и качества медицинской помощи.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты не присоединились к заявлению Киева по ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что документ был зачитан в ООН постоянным представителем Украины в организации Андреем Мельником. В заявлении Киев призвал к полному прекращению огня, а также к необходимости принять конкретные гуманитарные меры. По словам Мельника, к заявлению присоединились 47 государств, в том числе страны Евросоюза, Австралия, Великобритания, Канада и другие.
0: Россия.
1: Чтобы лучше запомнить нужную информацию перед сдачей ЕГЭ, ее следует повторять вслух или переписывать на память. Как пишет РИА Новости, это следует из рекомендаций Минздрава. Еще одной схемой запоминания материала там называют повторение выученной информации через 20 минут после первого изучения, потом через 6-8 часов, а в последний раз через сутки. Кроме того, перед экзаменами рекомендуют спать не менее 7-8 часов. Напомню, основной период ЕГЭ начинается 1 июня. Регионы смогут тратить бюджетные средства от штрафов за нарушение правил дорожного движения только на улучшение дорог. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительственный документ. В нем указано, что деньги можно будет направлять на задачи, связанные с ликвидацией аварийно-опасных участков, совершенствованием организации дорожного движения и устранением условий, из-за которых происходят аварии. Добавлю, с прошлого года 3/4 суммы от штрафов за нарушение правил направляются в региональные бюджеты, а 1/4 – в федеральный.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Где встречаемся в среду?
3: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
4: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
3: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
5: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Представитель в один клик.
7: Крым-закупка. Сервис для твоего бизнеса. Заказывай товары на крымзакупка.рф. Напрямую у поставщиков. Крымзакупка.рф. 978-515-30-33.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: ОККО представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
6: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
7: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
8: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента. Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
12: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
13: Стоп, произошло-то?
14: Ну, очень странная история.
15: Все именно то.
14: Чего?
15: Опаньки. Чем кажется.
13: Свидетели есть.
14: Версии нет.
15: Чувство правды.
16: А что это вы тут вынюхиваете, а?
15: Так работа у меня такая. Новые серии.
14: Это не улики.
15: Это аргумент. В пятницу в 18:10.
14: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
15: Вечерний детектив.
14: Пользуется таким успехом у женщин.
15: На канале ТВ-центр.
17: Узнаешь много интересного.
18: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: Реклама. Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
4: Укрепление рубля к доллару на 1 рубль обходится бюджету в 100 миллиардов рублей в месяц. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. При этом он выразил мнение, что в нынешних условиях валютный курс не является рыночным в полной мере из-за ограниченности торгов. Евросоюз продолжает подготовку очередного 21-го пакета санкций против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, российская экономика страдает от санкций, а граждане ощущают экономические последствия конфликта в повседневной жизни. Фон дер Ляйен также добавила, что Брюссель утвердил финансирование Украины на 90 миллиардов евро, которое должно помочь Киеву вести переговоры с позиции силы.
2: Россия.
4: Рынок чаевых становится частью системы оплаты труда в сфере услуг. Еще несколько лет назад чаевые воспринимались как добровольная благодарность за хороший сервис, однако сейчас просьба оставить на чай появились не только в ресторанах, но также в такси, доставке еды и пунктах выдачи заказов. Как пишет газета РУ, о такой тенденции рассказали в компании «Мегаперсонал». Там отметили, что курьеры, таксисты и официанты могут получать чаевыми дополнительно до 30% к основному доходу. По словам специалистов, пока сохраняется добровольный характер чаевых, однако механика платформ формирует устойчивую привычку к дополнительной оплате. Волгоград и Краснодар оказались самыми бегающими городами страны. Каждый второй житель занимается этим видом спорта. Также бегает почти половина жителей Казани, Ульяновска и Самары. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Сберстрахования. В общей сложности среди участников опроса бегом занимаются 40%, а для 9% это основной вид физической активности. Популярнее всего у бегающих россиян короткие тренировки. 42% выбирают дистанцию в 2-3 километра. А среди городов с самыми протяженными маршрутами лидирует Пермь, где средняя дистанция составляет почти 6 километров. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о продлении гаражной амнистии до сентября 2031 года. Как отмечают депутаты, к настоящему времени программой воспользовались более 700 тысяч человек. Продление механизма существенно увеличит эту цифру. Напомню, гаражная амнистия позволяет в упрощенном порядке оформить в собственности гараж и землю под ним, если он был построен до 30 декабря 2004 года.
2: Новости. Новости на Дорожном радио.

но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва. Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ-2026.
2: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Дорожное радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как сберечь закипевшую машину и почему туман так опасен. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Старая проблема, омывайка из-под крана и опасный туман. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Лето обещает жаркое, так что есть смысл вспомнить о проблеме, которую можно обозначить одним словом – «закипел». Ну, бывает. Вопрос в том, что делать. Во-первых, не вздумайте глушить машину. Включаем печку на полную, съезжаем на обочину и, внимание, держим холостые обороты хотя бы пару минут. Если же критическая отметка пройдена и пар уже валит вовсю, необходимо немедленно остановиться и либо ждать эвакуатор, либо позднего вечера, когда спадет жара и двигатель остынет. Направление понятно. Ближайшая ремонтная база. Причин вашей неисправности может быть несколько. Низкий уровень охлаждающей жидкости, проблемы с датчиком, помпой или термостатом. Возможно, даже элементарная воздушная пробка или отказ вентилятора. При наличии желания и времени со всем этим разобраться достаточно легко. Поговорим о летних омывайках. Сразу отмечу, что обычная вода в любом случае вредна. В конечном итоге в бачке мы получим массу окислов, которые запросто забьют форсунки. Кроме того, хлор в воде из-под крана очень качественно убивает дворники и, соответственно, усиливает абразивный износ лобовухи. Стекло после этого только под замену. Все, дальше думайте сами. Либо покупать, либо изготавливать омывайку собственноручно. Кстати, если зимы осталось немного в бачке, можно разбавить дистиллировкой. Тоже вариант. На работу я обычно выезжаю довольно рано, так что туман наблюдаю периодически. Бывает очень красиво, но я не об этом. Дело в том, что у этого природного явления есть одно очень неприятное свойство – воровать расстояние. Вроде до встречной метров 100, а нет, всего 50. Вывод. Поаккуратнее с обгонами, да и вообще, держите дистанцию побольше. Во-вторых, в тумане вообще забудьте о высоких скоростях и следите за другими машинами. Пункт третий. Помните, что ваша машина также трудноразличима, как и все остальные автомобили, и даже фары особо не помогают. А теперь итог. В туман лучше вообще никуда не ехать. Ну, зачем нам эти приключения? На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
2: Вы не скажете, который час? А?
3: Что, офонарил?
2: Тяжело в учебе, легко на работе.
3: Тренируйся вон, на нем.
2: Хорошо.
1: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.
2: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
3: Чего, чего? Ты что?
2: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше. На кошках.
2: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Реклама.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: ОККО представляет.
4: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
5: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
6: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
7: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
8: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
9: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
1: Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада». Новородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
3: Указана стоимость «Лада Нива Тревел Классик» 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования и скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Техносервис.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей? Jetour Optima Salgir. Официальный дилер Jetour в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. Jetour Optima. Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Крым Закупка. Сервис для твоего бизнеса.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207 27 97. Код города 978.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
3: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
5: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

0: Реклама. Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». На сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада». На Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200. И на krym.lada.ru.
3: Указана стоимость «Лада Нива Тревел» классик 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования и скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Техносервис.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, сколько городов вошли в новый речной маршрут в Ярославской области, что за фестиваль открывается в Саратове и на чем проводится новая экскурсия в Ясной Поляне. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
3: Реклама.
4: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown – большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
5: Где встречаемся в среду?
6: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
7: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
6: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
8: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей?
10: «Джетур Оптима Салгир» – официальный дилер «Джетур» в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. «Джетур Оптима», Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
12: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльруст».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько городов вошли в новый речной маршрут в Ярославской области, что за фестиваль открывается в Саратове и на чем проводится новая экскурсия в Ясной Поляне.
2: Поплыли!
4: Путешествовать по Ярославской области смело можно по воде. Скоростное судно довезет вас до 5 городов региона. Еще в прошлом году компания «Водоход» запустила здесь речной маршрут, который связал Ярославль, Рыбинск и Тутаев. Люди охотно отправлялись в путешествие по Волге на судне «Восход», и, подметив высокий спрос, компания решила в этом сезоне расширить маршрут. В него теперь включены 5 городов. Помимо трех названных, еще Мышкин и Углич. Рейсы, запущенные с 25 мая, выполняются каждый день. Весь путь от Ярославля до Углича «Восход» преодолевает примерно за 5 часов. Билет стоит около 1500 рублей, есть льготный примерно за 500. Некоторые льготники едут вовсе бесплатно.
2: Это надо видеть.
4: Саратов принимает лучших представительниц искусства цирка. В этот четверг здесь открывается 12-й международный фестиваль «Принцесса цирка», на котором выступят артистки из 14 стран. Как сообщает «Интерфакс», в течение первых 2 дней фестиваля выступят все участницы конкурса. Международное жюри оценит сложность трюков, оригинальность, художественное оформление и исполнение. Затем состоятся гала-шоу и церемония награждения победительниц. Фестиваль «Принцесса цирка» будет проходить в Саратове с 28 по 31 мая.
2: Добро пожаловать!
4: Калинов луг, река Воронка, место старой мельницы и другие достопримечательности, музей-усадьбы Ясная Поляна в Тульской области, теперь являются частью новой велоэкскурсии, которую запустили в мае на родине писателя Льва Николаевича Толстого. Прогулки на велосипедах в компании с гидом устраивают по выходным и праздничным дням. А главное, чтоб с погодой повезло, в ненастье экскурсию отменяют. А в солнечный денек велосипедисты преодолевают 10 километров, следуя по любимым местам пеших и верховых прогулок Льва Толстого, получая от гида ценные и занимательные комментарии.
5: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
4: Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Стоп, произошло-то?
8: Ну, очень странная история.
9: Все именно то.
8: Чего?
9: Опаньки. Чем кажется.
7: Свидетели есть.
8: Версии нет.
9: Чувство правды.
10: А что это вы тут вынюхиваете, а?
11: Так работа у меня такая.
9: Новые серии.
8: Это не улики.
11: Это аргумент.
9: В пятницу в 18:10.
8: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
9: Вечерний детектив.
8: Пользуется таким успехом у женщин.
9: На канале ТВ-центр.
11: Узнаешь много интересного.
9: Возрастное ограничение 16+.
2: Дорожное радио.
12: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Дорожное радио.
1: Симферополь 91.5 FM.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
4: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол,

мира гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границах из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке. Как сообщило ведомство, особое внимание уделяется пассажирам, прибывающим из регионов с повышенным уровнем риска. Для оценки ситуации используют автоматизированную систему «Периметр». При этом суммарно риски завоза инфекции в нашу страну ведомство оценивает как низкие.
0: Мир.
1: Мусульмане всего мира отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-Байрам. Его первоначальное название – Идаль-Адха, или праздник жертвоприношения. Среди прочего, он знаменует окончание хаджа – ежегодного паломничества к святым местам в Мекке. Торжества начались после захода солнца 26 мая и продлятся 3 дня. 27 мая – день основных праздничных богослужений в мечетях, является нерабочим днем в Татарстане, Адыгее, Башкортостане и других регионах, а в Дагестане, Ингушетии и Чечне нерабочими объявлены несколько дней.
0: Россия.
1: В России заработал обновленный перечень товаров для параллельного импорта. Из него исключили ноутбуки, компьютеры и комплектующие ряда зарубежных брендов. Также из списка убрали отдельные наименования электробритв, зубных паст и нишевой парфюмерии. Приказ Минпромторга вступил в силу 27 мая. Ответственность родителей за нарушение правил дорожного движения детьми хотят повысить. Это следует из утвержденной правительством стратегии. До начала будущего года Министерство внутренних дел и юстиции должны подготовить проект соответствующего закона. Поводом для этого власти называют рост количества аварий, совершенных несовершеннолетними водителями, в том числе управляющими питбайками и мотоциклами без прав. Напомню, что родители несут административную и гражданско-правовую ответственность за детей младше 16 лет. Госдума приняла закон, который позволяет продавать объекты культурного наследия в обмен на их восстановление. Согласно документу, компания «Дом РФ» сможет выставлять на торги аварийные памятники архитектуры с федеральной собственностью вместе с прилегающими земельными участками. На время реставрации до 7 лет арендная плата за земельный участок под объектом культурного наследия составит всего 1 рубль в год. Покупатель будет обязан отреставрировать историческое здание, поясняет парламентская газета. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Крым Закупка. Сервис для твоего бизнеса. Заказывай товары на крымзакупка.рф. Напрямую у поставщиков. Крымзакупка.рф. 978-515-30-33.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: ОККО представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило» только в ВОККО. 18+.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
11: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiypereval.ru. Не является публичной офертой.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
5: Жилой комплекс «Море в Евпатории». Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекрайме.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио. Ты опять вдали.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявин.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении вертигохель. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Госдума приняла закон об уголовной ответственности за подделку медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний. В частности, речь идет о медкнижках для работников образования, общепита и торговли, справках для поступления в школы и детские сады, а также медицинских заключениях для иностранцев при получении патентов. Закон вводит в Уголовный кодекс отдельную статью, которая будет грозить лишением свободы до 4 лет за использование поддельного медицинского документа и наказание до 5 лет тюрьмы, если была подделана справка об отсутствии именно инфекционного заболевания.
2: Россия.
4: Санкт-Петербург отмечает день рождения. Торжества в честь 323-й годовщины основания города проходят в течение нескольких дней. Кульминацией праздника станет вечер пятницы. На Дворцовой площади Петербурга состоится концерт с участием звезд мировой оперы, а в полночь под гимн великому городу разведут Дворцовый мост и зажгут факелы растральных колонн на Васильевском острове. Товарищеский матч между сборными России и Египта перенесли на другую арену. Встреча пройдет 28 мая на Каирском международном стадионе. Изначально игру сборных планировали провести в новой столице Египта на более вместительном стадионе под названием «Миср». Российская Федерация предупредила Армению о возможном разрыве соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов. Соответствующее письмо армянской стороне направил министр энергетики России Сергей Цивилев, утверждает газета «Коммерсант». Причиной издания называет курс официального Еревана на сближение с Евросоюзом и планы по вступлению в ЕС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что льготная цена на газ для Армении станет рыночной, если страна покинет Евразийский экономический союз. Российские железные дороги обновили сервисы онлайн-табло в своем мобильном приложении. Теперь функция охватывает информацию более чем со 160 вокзалов, что почти вдвое больше, чем ранее. Это означает, что даже в небольших городах пассажиры могут в режиме реального времени с помощью смартфона узнать, с какого пути отправляется поезд и не изменилось ли расписание. Особенно это удобно при пересадках, если вы только собираетесь выезжать на вокзал или просто не хотите смотреть на экраны на вокзалах или слушать объявления по громкой связи. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Кружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей?
3: «Джетур Оптима Салгир» – официальный дилер «Джетур» в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. «Джетур Оптима», Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
4: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
5: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
5: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: «Окко» представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило». Только в «Окко». 18+.
12: Ура, премия!
13: И мне пришла.
12: И мне.
14: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
13: О, да.
15: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Дорожное радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

плечо, он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался

0: Реклама.
1: Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
2: Указана стоимость «Лада Нива Тревел» классик 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования и скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Техносервис.
5: Где встречаемся в среду?
6: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
7: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
6: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
8: Крым Закупка. Сервис для твоего бизнеса.
9: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
10: Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
5: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру.
7: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
11: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
12: Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Что произошло-то?
7: Ну, очень странная история.
8: Все именно то.
7: Чего?
8: Опаньки. Чем кажется.
6: Свидетели есть.
7: Версии нет.
8: Чувство правды.
9: А что это вы тут вынюхиваете, а?
10: Так работа у меня такая.
8: Новые серии.
7: Это не улики.
10: Это аргумент.
8: В пятницу в 18:10.
7: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
8: Вечерний детектив.
7: Пользуется таким успехом у женщин.
8: На канале ТВ-центр.
10: Узнаешь много интересного.
11: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Где встречаемся в среду?
3: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
4: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
3: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
5: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
6: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
7: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей?
9: «Джетур Оптима Салгир» – официальный дилер «Джетур» в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. «Джетур Оптима». Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
11: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство предлагает повысить ответственность родителей за нарушение правил дорожного движения их детьми. Как следует из утвержденной Кабинетом министров стратегии по повышению безопасности дорожного движения, в России растет количество аварий, совершенных несовершеннолетними водителями, в том числе управлявшими без прав питбайками и мотоциклами. Теперь до конца года Министерство юстиции и внутренних дел должны разработать проект нового закона в этой сфере.
0: Россия.
1: Усиливается контроль за медицинским освидетельствованием мигрантов. С 1 сентября иностранцы, приезжающие в Россию на срок свыше 90 дней, будут обязаны пройти медосмотр не за 90 дней, а за 30 со дня въезда. Также результаты анализов перестанут выдавать в виде бумажных справок. Их будут оформлять в электронном виде и напрямую отправлять в МВД и Роспотребнадзор. Грушинский фестиваль авторской песни в этом году отменен. Мероприятие не состоится из-за рисков, связанных с угрозой атак беспилотников, передает агентство «Интерфакс» сообщение правительства Самарской области. Напомню, история мероприятия начинается с 1968 года и неформальных слетов любителей самодеятельной песни. Со временем Грушинский фестиваль стал крупным культурным событием страны. Товарищеский матч между сборными России и Египта перенесли на другую арену. Встреча пройдет 28 мая на Каирском международном стадионе. Изначально игру сборных планировали провести в новой столице Египта на более вместительном стадионе. Эта игра должна стать первой из трех товарищеских встреч подопечных Валерия Карпина на время майских спортивных сборов. Также российская сборная встретится с футболистами Буркина-Фасо в Волгограде и сыграет с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде.
0: Транспорт.
1: В Канаде авиакомпанию уличили в нежелании платить компенсации пассажирам за отмены и задержки рейсов. Воздушный перевозчик WestJet перед отменой рейса заменял исправный самолет на борт, который несколько дней уже не летал из-за технических проблем. Затем рейс отменялся из-за внепланового техобслуживания для безопасности полетов. Поскольку в таком случае компенсация пассажирам не полагалась, авиакомпания экономила на выплате каждому пассажиру до 1000 канадских долларов. Это свыше 50 тысяч рублей. По данным агентства CBS News, по такой схеме было зафиксировано свыше 30 случаев.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
1: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь-Лада. Новородина 36. Подробности 8 978 076 3220 и на krym.lada.ru.
3: Указана стоимость «Лада Нива Тревел» классик 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования и скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Техносервис.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8 978 076 3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Что произошло-то?
2: Ну, очень странная история.
3: Все именно то.
2: Чего?
4: Опаньки.
3: Чем кажется.
1: Свидетели есть.
2: Версии нет.
3: Чувство правды.
5: А что это вы тут вынюхиваете, а?
4: Так работа у меня такая.
3: Новые серии.
2: Это не улики.
4: Это аргумент.
3: В пятницу в 18:10.
2: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
3: Вечерний детектив.
2: Пользуется таким успехом у женщин.
3: На канале ТВ-центр.
4: Узнаешь много интересного.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день, какой неведомо, в ней

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашиваю,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: старая проблема, омывайка из-под крана и опасный туман. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Лето обещает жаркое, так что есть смысл вспомнить о проблеме, которую можно обозначить одним словом – «закипел». Ну, бывает. Вопрос в том, что делать. Во-первых, не вздумайте глушить машину. Включаем печку на полную, съезжаем на обочину и, внимание, держим холостые обороты хотя бы пару минут. Если же критическая отметка пройдена и пар уже валит вовсю, необходимо немедленно остановиться и либо ждать эвакуатор, либо позднего вечера, когда спадет жара и двигатель остынет. Направление понятно. Ближайшая ремонтная база. Причин вашей неисправности может быть несколько. Низкий уровень охлаждающей жидкости, проблемы с датчиком, помпой или термостатом. Возможно, даже элементарная воздушная пробка или отказ вентилятора. При наличии желания и времени со всем этим разобраться достаточно легко. Поговорим о летних омывайках. Сразу отмечу, что обычная вода в любом случае вредна. В конечном итоге в бачке мы получим массу окислов, которые запросто забьют форсунки. Кроме того, хлор в воде из-под крана очень качественно убивает дворники и, соответственно, усиливает абразивный износ лобовухи. Стекло после этого только под замену. Все, дальше думайте сами. Либо покупать, либо изготавливать омывайку собственноручно. Кстати, если зимы осталось немного в бачке, можно разбавить дистиллировкой. Тоже вариант. На работу я обычно выезжаю довольно рано, так что туман наблюдаю периодически. Бывает очень красиво, но я не об этом. Дело в том, что у этого природного явления есть одно очень неприятное свойство – воровать расстояние. Вроде до встречной метров 100, а нет, всего 50. Вывод. Поаккуратнее с обгонами, да и вообще, держите дистанцию побольше. Во-вторых, в тумане вообще забудьте о высоких скоростях и следите за другими машинами. Пункт третий. Помните, что ваша машина также трудноразличима, как и все остальные автомобили, и даже фары особо не помогают. А теперь итог. В туман лучше вообще никуда не ехать. Ну, зачем нам эти приключения? На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России заработал обновленный перечень товаров для параллельного импорта. Из него исключили ноутбуки, компьютеры и комплектующие ряда зарубежных брендов. Также из списка убрали отдельные наименования электробритв, зубных паст и нишевой парфюмерии. Приказ Минпромторга вступил всего 27 мая.
0: Россия.
1: Кругобайкальская железная дорога

0: закрылась из-за медведей. Один из самых живописных туристических маршрутов России стал недоступен для посещения с 27 мая. Причина в том, что хищники массово спускаются к берегу Байкала и железнодорожным путям в поисках пищи. По данным заповедного Прибайкалья, на 70-километровом участке было зафиксировано почти 40 медведей, что является рекордным показателем за последние 8 лет. Госдума приняла закон, который позволяет продавать объекты культурного наследия в обмен на их восстановление. Согласно документу, компания «Дом РФ» сможет выставлять на торги аварийные памятники архитектуры из федеральной собственности вместе с прилегающими земельными участками. На время реставрации до 7 лет арендная плата за земельный участок под объектом культурного наследия составит всего 1 рубль в год. Покупатель будет обязан отреставрировать историческое здание, поясняет «Парламентская газета». Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границах из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке. Как сообщило ведомство, особое внимание уделяется пассажирам, прибывающим из регионов с повышенным уровнем риска. Для оценки ситуации используют автоматизированную систему «Периметр». При этом суммарно риски завоза инфекции в нашу страну ведомство оценивает как низкие. Также Роспотребнадзор разработал и запустил в производство тест-системы для диагностики текущего штамма лихорадки Эбола. Эти тесты российские специалисты уже используют в Уганде. Транспорт. Новые правила оценки автошкол вступают в силу. С 28 мая работу учебных заведений станут оценивать по двум ключевым критериям. Как их выпускники сдают экзамены в ГИБДД и ведут себя на дорогах. Иными словами, в открытом доступе планируется публиковать рейтинг автошкол, который будет учитывать число учеников, сдавших на водительские права с первой попытки, и количество аварий по вине выпускников в течение 2 лет после получения прав. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Что произошло-то?
3: Ну, очень странная история.
4: Все именно то.
3: Чего?
4: Опаньки. Чем кажется.
2: Свидетели есть.
3: Версии нет.
4: Чувство правды.
5: А что это вы тут вынюхиваете, а?
6: Так работа у меня такая.
4: Новые серии.
3: Это не улики.
6: Это аргумент.
4: В пятницу в 18:10.
3: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
4: Вечерний детектив.
3: Пользуется таким успехом женщин.
4: На канале ТВ-центр.
6: Узнаешь много интересного.
7: Возрастное ограничение 16+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых еще.
1: Дорожное радио. Симферополь 91

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Старая проблема, омывайка из-под крана и опасный туман. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Лето обещает жаркое, так что есть смысл вспомнить о проблеме, которую можно обозначить одним словом – закипел. Ну, бывает. Вопрос в том, что делать. Во-первых, не вздумайте глушить машину. Включаем печку на полную, съезжаем на обочину и, внимание, держим холостые обороты хотя бы пару минут. Если же критическая отметка пройдена и пар уже валит вовсю, необходимо немедленно остановиться и либо ждать эвакуатор, либо позднего вечера, когда спадет жара и двигатель остынет. Направление понятно. Ближайшая ремонтная база. Причин вашей неисправности может быть несколько. Низкий уровень охлаждающей жидкости, проблемы с датчиком, помпой или термостатом. Возможно, даже элементарная воздушная пробка или отказ вентилятора. При наличии желания и времени со всем этим разобраться достаточно легко. Поговорим о летних омывайках. Сразу отмечу, что обычная вода в любом случае вредна. В конечном итоге в бачке мы получим массу окислов, которые запросто забьют форсунки. Кроме того, хлор в воде из-под крана очень качественно убивает дворники и, соответственно, усиливает абразивный износ лобовухи. Стекло после этого только под замену. Все, дальше думайте сами. Либо покупать, либо изготавливать омывайку собственноручно. Кстати, если зимы осталось немного в бачке, можно разбавить дистиллировкой. Тоже вариант. На работу я обычно выезжаю довольно рано, так что туман наблюдаю периодически. Бывает очень красиво, но я не об этом. Дело в том, что у этого природного явления есть одно очень неприятное свойство – воровать расстояние. Вроде до встречной метров 100, а нет, всего 50. Вывод. Поаккуратнее с обгонами, да и вообще, держите дистанцию побольше. Во-вторых, в тумане вообще забудьте о высоких скоростях и следите за другими машинами. Пункт третий. Помните, что ваша машина также трудноразличима, как и все остальные автомобили, и даже фары особо не помогают. А теперь итог. В туман лучше вообще никуда не ехать. Ну, зачем нам эти приключения? На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.